0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: По случаю отмечающегося сегодня Дня Конституции, президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что основной закон страны остается качественным и актуальным документом, базовые принципы которого за прошедшие десятилетия не нуждались в пересмотре. По его словам, именно Конституция стала ключевой правовой основой возникновения независимого и суверенного словацкого государства, и потому попытки полностью переписать ее он считает неприемлемыми. При этом президент признал, что отдельные изменения и дополнения возможны, но подчеркнул, вносить их следует с большим уважением и только при широком политическом согласии, а не ради сиюминутных интересов власти. Конституционный суд Словакии напомнил, что основной закон страны остается не просто юридическим документом, а символом суверенитета, демократии и правового государства. В суде подчеркнули, что Конституция основана на принципах свободы, равенства и справедливости, защищает права и достоинства каждого человека и служит фундаментом для функционирования общества и государства. Председатель Конституционного суда Иван Фачиан отметил, что Конституция – это результат общественного согласия, который должен объединять граждан в стремлении к более справедливому будущему, а потому ее ценности необходимо беречь и развивать. Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Словению для участия в Бледском стратегическом форуме, который в этом году посвящен будущему Европы. В рамках однодневной рабочей поездки он выступит на центральном пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Главная тема форума – способность формировать будущее на фоне растущей геополитической неопределенности, изменения баланса сил и поиска роли Европы в новом мировом порядке. Во вторник в Томашеве под Братиславой проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Японии, которую принимает глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Данная встреча стала первым министерским мероприятием в формате В4+, в период председательства Словакии в четверке и должно дать новый импульс политическому диалогу с Токио после 5-летнего перерыва. Участники обсудят развитие политических и экономических связей, вопросы безопасности и внешней политики, будущее партнерства между Евросоюзом и Японией, а также сотрудничество в науке, новых технологиях, энергетической и кибербезопасности и укреплении устойчивости цепочек поставок. Перед встречей с японской стороной министры стран В4 проведут отдельные переговоры по актуальным региональным и европейским темам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что замена турбин на ГЭС Габчикова будет проходить поэтапно в течение 10 лет. Первую новую турбину должны поставить в течение 2 лет, последнюю в течение 8 лет. Стоимость модернизации превысит 465 миллионов евро. Работы выполнит австрийская компания Andritz Hydro в консорциуме со словацкой ВУЭ. По словам властей, проект не потребует прямого финансирования из госбюджета, поскольку государственное предприятие «Водогосподарская выставба» заработало на него средства, а также получило поддержку из Модернизационного фонда ЕС. Детская университетская больница с поликлиникой в городе Банско-Быстрица запускает создание специализированной лаборатории и системы собственной генетической диагностики детских онкологических пациентов. Исследования, которые до сих пор в основном приходилось проводить за рубежом, теперь планируют выполнять на месте, что позволит не только сократить расходы, но и значительно быстрее получать результаты, а значит, раньше подбирать более точное и щадящее лечение для детей с лейкемией, лимфомами и опухолями мозга.
1: Тема дня.
2: 1 сентября в Словакии начинается новый учебный год. В 2026-2027 году около 760 тысяч учащихся будут посещать начальные и средние школы. Среди них 57 500 – первоклассники начальных школ и первокурсники в гимназиях и средних школах. Около 540 тысяч учащихся сели за парты в начальных школах. Около 226 тысяч учащихся будут посещать средние школы. Согласно данным Центра научно-технической информации Словацкой Республики, после летних каникул в школу вернутся около 65 тысяч учителей начальной и средней школ. В общей сложности 173 тысячи детей пойдут в детские сады, из которых 63 тысячи 700 будут посещать обязательные подготовительные группы. Об этом сообщило Министерство образования. С начала сентября вступят в силу несколько изменений в системе образования. Они касаются всех типов школ, от детских садов до начальных, средних и высших учебных заведений. С 1 сентября все начальные школы начнут участвовать в обучении по новой государственной образовательной программе, постепенно начиная с 1 класса. Цель – подготовить детей к жизни в 21 веке и к вызовам современного мира, чтобы учащиеся приобрели практические навыки, научились критически мыслить и эффективно решать проблемы. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества, коммуникации и умению работать в команде, говорится в заявлении Министерства образования. По-новому учителя будут оценивать учащихся устно, без выставления оценок. Кроме того, добавились новые предметы. Не будет звонить звонок в начале и конце урока. Реформа была протестирована в первых 40 школах еще в прошлом учебном году. Тем не менее, учителя критикуют, что им до сих пор не хватало методических пособий, которые бы унифицировали новую систему обучения. Старый контент действительно был ориентирован на то, чтобы дети изучали факты и запоминали их. Не по всем предметам, но таких предметов было много. Вот почему в плане обновления мы также обязались попытаться изменить методику и таким образом попытаться улучшить знания и навыки студентов, сказал Михаил Регуш, аналитик Центра образовательного анализа. Родители приветствуют изменения, но напоминают, что им до сих пор не хватает информации от школ об общем содержании реформы. Чтобы реформа была успешной, учителям необходима поддержка, будь то методическая или в виде учебников и инновационных инструментов. И это большой вызов непосредственно для Министерства образования, прокомментировал член общественного объединения «Родича СК».
3: Мы продолжаем. Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии знаменательный день. Мы отмечаем День Конституции. Вначале мы расскажем о том, в каких исторических условиях создавался основной закон нашей страны в 1992 году, а также о предшественницах нашей Конституции. Со дня принятия основного закона страны произошли большие изменения. В настоящее время Словакия – современное европейское государство, прочно основанное на принципах демократии. Сегодня в Словакии начался новый учебный год. Какие изменения ожидают школы с 1 сентября? Как повлияет реформа образования на обучение в школах и гимназиях? И какие новинки ожидают учеников? Обо всем этом мы узнаем от гостей нашей студии. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашего эфира.
1: Радио Словакия International.
3: 1 сентября в Словакии знаменательный день. В 1992 году, 1 сентября, Словацкий национальный совет принял Конституцию Словацкой Республики. Принятие основного закона состоялось на торжественном заседании парламента под председательством Ивана Гашпаровича, который в то время занимал пост спикера Национального совета.
2: Уважаемые депутаты, а сейчас мы приступаем к голосованию за принятие Конституции Словацкой Республики. Каждый депутат должен встать и открыто заявить о своем согласии или несогласии с текстом основного закона.
3: И первым высказал свое мнение председатель Национального совета Иван Гашпарович.
2: Я голосую за принятие Конституции Словацкой Республики.
3: За председателем парламента Иваном Гашпаровичем выступил Владимир Мичар, лидер ХЗДС, самой многочисленной и влиятельной в то время политической партии «Движение за демократическую Словакию». Вот что он сказал на историческом заседании Национального совета во время принятия Конституции Словацкой Республики.
4: Устава є правом названа законом законов, protože праменем права.
2: Конституция по праву считается законом законов, потому что является фундаментом права. На его основании принимаются все нормативные акты. И никакой закон в Словацкой Республике не должен выходить за рамки правового поля. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы ни один закон не противоречил Конституции.
4: Устава сучасне поскитуе систем зарук, ако досягнуть, аби закон...
2: Принятая Конституция представляет систему гарантий, чтобы законность притворялась в жизнь, чтобы служила каждому гражданину страны, всему обществу на благо нашей Родины.
3: Принятием Конституции в истории Словакии началась новая страница – создание независимого демократического государства, которое возникло на политической карте мира 1 января 1993 года. Однако ныне действующая Конституция не была первой в истории нашей страны. Ей предшествовали другие конституции, о которых мы вам сейчас и расскажем.
5: Первая конституция связана с возникновением Первой Чехословацкой республики, единого государства чехов и словаков. 28 октября 1919 года Национальный чешско-словацкий комитет принял закон о создании самостоятельного чехословацкого государства. Позднее была принята Временная конституция, которая установила, что новое государство имеет республиканскую форму и действует на принципах парламентаризма. Высшим органом государственной власти стало Национальное собрание. Главой государства становился избранный им президент, права которого были довольно ограничены. Высшим исполнительным органом было правительство, которое также избиралось Национальным собранием.
2: Февраля 1920 года Национальное собрание приняло окончательный текст Конституции, которая действовала до принятия новой Конституции ЧСР 9 мая 1948 года. Образцом для основного закона первой ЧСР были западные конституции, основывающиеся на теории тройственного разделения государственной власти.
5: Конституция 1920 года основывалась на идеологии чехословакизма, закрепила фикцию единого чехословацкого народа, что по существу воспрепятствовало словацкому народу предъявить свои права на самоопределение. Со временем стали появляться требования на предоставление Словакии автономии.
2: После подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения в конституционный закон было включено положение об автономии Словацкой области. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм провозгласил самостоятельность Словацкой Республики, а Конституция Словацкого государства была принята 21 июля. Эту конституцию необходимо рассматривать с учетом конкретной общественной исторической ситуации, в которой в тот период находилась Словакия. Она была сателлитом фашистской Германии.
5: После Второй мировой войны ситуация изменилась, и чехи и словаки активно участвовали в антифашистском сопротивлении. Не было сомнений, что у братских народов будет общее государство. Их взаимоотношения должны были строиться на принципе федерации. После выборов в мае 1946 года к власти пришли коммунисты. Два года спустя, 9 мая 1948 года, был принят новый основной закон возрожденной Чехословацкой республики.
2: Высшим государственным органом было однопалатное национальное собрание. Главой государства был президент. Форма государственного устройства – народная демократия. Национальным органом государственной власти в Словакии стал Словацкий национальный совет. Положительным моментом этой конституции было декларирование принципа равноправия чехов и словаков.
5: В 1960 году была принята очередная новая конституция – Конституция ЧССР. Она полностью отличалась от предыдущей и с определенными изменениями действовала до 31 декабря 1992 года, когда общее государство чехов и словаков перестало существовать. Конституция 1960 года закрепила принцип ведущей роли КПЧ.
2: Пражская весна 1968 года принесла идею федеративного государственного правового устройства в форме конституционного закона о Чешско-Словацкой Федерации. С 1 января 1969 года начал действовать механизм федерации. Возникли две национальные республики – ЧСР и СССР – с собственной общественно-политической и хозяйственной системой. На уровне федерации возник новый законодательный орган – двухпалатное федеральное собрание. состоявшего из Всенародной палаты и палаты национальностей, федеральное правительство и система федеральных министерств. На уровне республик были созданы национальные советы, республиканские правительства и министерства.
5: В 1970 году, в соответствии с политическими целями того времени и процессом нормализации, верх одержали централистические элементы федерации, и республики лишились возможности управлять экономикой через свои органы власти. С точки зрения механизма функционирования федерации можно говорить о унитарной федерации.
2: Бархатная революция в Чехословакии в 1989 году отменила 4-ю статью Конституции ЧССР о ведущей роли КПЧ. В основной закон были внесены существенные поправки. Изменилось название государства, появились новые государственные символы, была принята Декларация основных прав и свобод, законы о петициях, о гражданских объединениях, о политических партиях и о выборах. Эти правовые нормы стали фундаментом для создания демократического государства.
5: В 1990 году был принят конституционный закон, который по-новому распределил полномочия между федерацией и республиками. Но в политических дискуссиях появились идеи создания абсолютно суверенных республик. И 17 июля 1992 года была принята декларация Словацкого национального совета о суверенитете Словацкой республики. А 1 сентября того же года был принят основной закон Словацкой республики.
3: Звучит гимн Словацкой Республики.

0: С гимна Словацкой Республики начинается новый учебный год в школах, колледжах, гимназиях. И об этом будет наш следующий сюжет.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: С 1 сентября школы, колледжи и гимназии открыли двери для учащихся. Начался новый учебный год, долгих 10 месяцев, до 1 июля следующего года. Дети приходят в школу отдохнувшие и очень активные. Учителям предстоит наладить дисциплину и начать учебный процесс, а подростки в средних школах должны будут сосредоточиться на учебе. О начале учебного года и новшествах в школах расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова. Сегодня она гость нашей студии. Сегодня начался новый учебный год. Как в вашей гимназии начинается учебный год?
2: Ну, я бы сказала, что очень торжественно и радостно. Во всяком случае, на лицах и учителей, и детей увидите улыбки, все обнимаются, все радуются, делятся своими впечатлениями. У нас нету такой линейки, как в России. Классные руководители берут свои классы, и мы расходимся по классам. А уже там начинается у первоклассников близкое знакомство с преподавателем. А у старшеклассников, конечно, такое непринужденное общение. Но, естественно, открывается учебный год приветствием президента Словацкой Республики, потом звучит гимн, ребята слушают гимн стоя, подпевая, ну, а потом обязательное приветствие директора школы, и учебный год начался.
0: Дети ждут учебный год. Я говорю дети, а на самом-то деле это уже подростки. Сколько лет вашим ученикам первого класса? С чего они начинают? С какого возраста?
2: 14-15 лет. К нам приходят ребята из начальных школ. Многим из них уже лет по 15. 14-15 лет – это у нас первый класс.
0: Что собой представляет сейчас современная билингвальная гимназия?
2: В Словакии существует 8 билингвальных гимназий русского языка. Это по всей Словакии. Особенность заключается их в том, что иностранный язык перестает быть просто одним из школьных предметов. Он становится языком получения знаний. Что это такое? Что очень многие дисциплины, очень многие предметы ученики изучают на иностранном языке, в данном случае на русском языке. А это уже совершенно другой уровень погружения в язык. И здесь возникает очень интересный педагогический эффект. Иногда ученик знает термин на иностранном языке, но не знает, как это сказать по-словацки. Так что иногда встречаемся с такими ситуациями. Ну а для учителя билингвальной школы тоже существует двойная задача. Мы не только обучаем, преподаем свой предмет, ну и формируем языковую компетенцию ученика.
0: Какие перспективы в будущем существуют для ваших учащихся? Вот они закончат вашу билингвальную гимназию. Что их ждет впереди?
2: До 2022 года у наших выпускников, конечно, были большие перспективы. Многие из них ездили в Россию и поступали в российские вузы. Очень популярными были направления, такие как медицина, международные отношения, дипломатия, физика, ядерная физика. Но, к сожалению, сейчас у многих наших ребят возникает вопрос, куда поступать дальше. Конечно, в основном они выбирают факультет международных отношений. Многие из них становятся лингвистами. Но, конечно же, многие задумываются, что делать дальше.
0: Очень много говорится о школьной реформе. Как она у вас проходит? Что вы видите полезного вот непосредственно для вас в этой школьной реформе? Какие изменения вас ожидают? И что вы будете нового внедрять в новом учебном году?
2: Да, этот учебный год Министерство образования называет ключевым этапом крупнейшей комплексной модернизации словацкого образования за последние 2 десятилетия. Ну и самая заметная куррикулярная реформа сейчас проходит в основных школах. С сентября 2026 года они начинают работать по новому государственному образовательному стандарту. Эта реформа нас затронет через несколько лет, когда эти ребята придут к нам в среднюю школу. Но, естественно, мы тоже сейчас готовимся к ребятам, которые придут к нам. А главная идея этой реформы, она проста, что ребенок должен не только знать, не только обладать такими энциклопедическими знаниями, но понимать и уметь использовать полученные знания. То есть мы, ребят, уже с начальных классов должны научить не только получать информацию, но и критически к ней относиться, и потом эти знания использовать в дальнейшем, то есть чтобы они владели навыками.
0: А могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, но я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам. Говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
0: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре.
0: Да,
2: да, да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.
0: Пани Горватова, что бы вы пожелали своим ученикам в новом учебном году?
2: Но прежде всего я хотела бы пожелать им такой интерес к новым знаниям. Может быть, это звучит банально, но я думаю, что вот этот интерес – это такой огонек, который будет их мотивировать и в дальнейшем обучаться, получать новую информацию в различных областях. Ну и, естественно, конечно, побольше друзей, потому что школа – это большая семья, и мы должны жить дружно.

Вот и все, дорогие друзья. Мы надеемся, что вы не пожалели о времени, проведенном с нами. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.